колеса машин ложится снег. Здесь машины все и ничто человек. Трупы в серых домах.